Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

садов. Не потерялась. Потеряла меня. Ясность. Симуляция борьбы. Меняешь парадигмы каждый день. И просыпаешься той же мыслью.

простить. Холодное сердце притягивает Амрами к книгу. Хочешь чего-то нового?

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

еще только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

кем спать, а с кем дружить, а с кем дотошно спорить, кому сказать «прости». Тут дело не в тебе, спасая вдруг других, не позабыть о себе.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: Берлина.
1: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

Но в океане мне не проснуться, в пучине сгнил корабль мой, я умер, милая.

0: Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но возможно...

объятий. Ты в слезах сказала: Одиссей, я буду ждать тебя. Не плачь, моя царица, я видал обед. Скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет. Помню, как ты сказала: Цезарь, постой. Я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой. Когда пруд всадил мне нож в спину сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. И вот я в Москве, но она вся в пожарах. Русские не сдаются, но мы их почти прижали. Еще чуть-чуть, и я вернусь, лишь о тебе мои мысли. Моя Жозефина, мой смысл жизни. Наша любовь сквозь века и эпохи. До последнего вздоха, год 2024. На подлете к Марсу я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже?

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: сердца.
1: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Сонечка. Отдыхайте с нами. Travel.ru.de. Пакетные туры, отели, авиабилеты, аренда автомобилей, круизы и многое другое. Русскоязычный поиск, американские технологии, немецкий сервис, китайские цены. Travel.ru.de. Путешествие начинается здесь.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

0: Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com.
1: Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

возродить ненависть.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Берлине много дизайнеров, но есть место, где проект доводят до результата, который действительно задуман. Анна Фендель и ее команда. Майнеке Штрассе 7, рядом с Кудамом. Это центр реализации интерьеров. Здесь создают стильный дизайн, собирают профессионалов, превращают идеи в точные планы и доводят пространство до готового интерьера. Со стройкой, мебелью и светом. Майнеке Штрассе 7. Место, где идеи становятся реальностью.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

Скоро лето. Цены взлетят. Хотите летать летом по низким весенним ценам? Бронируйте билеты заранее. Авиару.де. Раньше бронируешь, меньше платишь.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения.

0: Слушай, ну как ты своих спортом заинтересовал? Мои все в телефонах.
1: Было то же самое, пока не отправил их в Шлосс-Ляйцен. Там за неделю 5 видов спорта. Футбол, баскетбол, волейбол, плавание, велики.
0: Ничего себе! Им что, правда нравится?
1: Ага, а еще и готовят сами, и на экскурсии катаются. А мы в отпуск. Наконец-то тишина.
2: Шлосс-Ляйцен. Активный лагерь для детей. Заслуженный отдых для родителей. Узнай больше на schlossleitzen.com.
3: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно,

0: Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Счастье есть.

породить ненависть.

веселой детской вечеринке. 22 мая в La Festa Eventsaal Берлин. Детский день. Танцы, анимация, дискотека и атмосфера настоящего праздника. На сцене Бетси с живым концертом и хитами Sigma Boy. Под Новый год я тебе поставлю лайк. Начало в 19 часов. Адрес: La Festa Гюльцева, штрассе 34. Билеты в зале La Festa и на вечерней кассе. Это не просто мероприятие. Это вечер, где дети по-настоящему отрываются и радуются. Это будет их лучший вау за месяц.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

0: Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.
1: Я

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

еще не подписаны на наш YouTube-канал, тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

0: Готовы?
1: Готовы?
0: К самой веселой детской вечеринке. 22 мая в La Festa Eventsaal Берлин. Детский день. Танцы, анимация, дискотека и атмосфера настоящего праздника. На сцене Бетси. С живым концертом и хитами Sigma Boy. Под Новый год я тебе поставлю лайк. Начало в 19 часов. Адрес: La Festa Гюльцева, штрассе 34. Билеты в зале La Festa и на вечерний концерт. Это не просто мероприятие. Это вечер, где дети по-настоящему отрываются и радуются. Это будет их лучший вау за месяц.
2: В Берлине много дизайнеров. Но есть место, где проект доводят до результата, который действительно задуман. Анна Фендель и ее команда. Майнеке штрассе 7, рядом с Кудамом. Это центр реализации интерьеров. Здесь создают стильный дизайн, собирают профессионалов, превращают идеи в точные планы и доводят пространство до готового интерьера. Со стройкой, мебелью и светом. Майнеке штрассе 7. Место, где идеи становятся реальностью.

0: Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.
1: Я очень-очень тебя. Ты тоже очень-очень.

0: друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.
1: Новости спорта.
2: Представляющий Германию Александр Зверев, обыграв в двух сетах бельгийца Александра Блокса, в четвертый раз в карьере вышел в финал теннисного турнира в Мадриде. Чаще добираться до решающего матча в столице Испании удавалось только Рафаэлю Надалю и Роджеру Федереру. Принимая участие в мадридских финалах, Зверев дважды побеждал и один раз проигрывал. В этот раз у него в соперниках первая ракетка мира Яник Синнер, взявший верх в двух партиях над французом Фисом. Интересно, что прежде Синнер ни разу не мог не то что выиграть соревнования в Мадриде, ну и выйти здесь в финал. В Национальной хоккейной лиге лучший бомбардир регулярки и по совместительству капитан Эдмонтон Ойлерс Коннор МакДэвид не набирает очков в последних четырех решающих матчах различных турниров, а именно в седьмом матче финальной серии с Флоридой Пантерс в 24-м году, в шестой игре финальной серии с той же Флоридой в 25-м, в финальном матче за золотую медаль США на Олимпиаде в 26-м, и вот теперь в шестой встрече серии первого раунда Кубка Стэнли с Анахайм Дакс. Хоккеисты Эдмонтона проиграли 2-5. МакДэвид остался в тени в этой игре. Серию со счетом 2-4 Эдмонтон проиграл, а ведь последние два сезона команда выходила в финал Кубка Стэнли. Центровой Денвер Наггетс Никола Йокич заявил, что считает себя виноватым в раннем вылете команды из плей-офф и что на его родине, в Сербии, команду бы после этого разогнали. В гостевом матче с Миннесотой у Йокича дабл-дабл, 28 очков, 9 подборов и 10 передач. Его Денвер проиграл 98-110 и серию со счетом 2-4. Баскетболисты Реала в четвертьфинале серии Евролиги до трех побед уже выигрывают у Хапоэля 2-0, и матч 5 мая может стать заключительным в этом противостоянии клубов. Испанская команда выиграла в этот раз солидным преимуществом в 27 очков со счетом 102-75. Напомним, что Реал чаще других побеждал в Евролиге 11 раз. Нападающий Наполи Ромелу Лукаку хотел бы продолжить карьеру в Италии. Уже были проведены предварительные переговоры с Миланом и Интером, однако клубы не проявили интереса к переходу футболиста. В связи с этим Лукаку начал изучать возможность возвращения в Англию, где он играл за Челси, Манчестер Юнайтед, Эвертон и Вест Бромвич. Наполи готов продать игрока за 23 миллиона евро. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

ты ушла. И, может быть, я пригрел на груди змею. Я пью огонь.

0: Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробная информация о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: Скоро лето. Цены взлетят. Хотите летать летом по низким весенним ценам? Бронируйте билеты заранее. Авиарудее. Раньше бронируешь, меньше платишь.

0: Как же я жду, когда снова откроют бассейн. С тремя детьми одно удовольствие, когда все умеют плавать.
1: Серьезно? Твои тоже теперь как рыбки?
0: Да, представляешь, в Шлосс Ляйцин они не только перестали бояться воды, но и быстро научились плавать.
1: Мечта. Детям весело, а ты отдыхаешь. Запишу своих в этом году.
2: Летний лагерь Шлосс Ляйцин. Спорт, развитие, отдых. Узнай больше на schlossleitzen.com.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Отдыхайте с нами. Travel.ru.de. Пакетные туры, отели, авиабилеты, аренда автомобилей, круизы и многое другое. Русскоязычный поиск, американские технологии, немецкий сервис, китайские цены. Travel.ru.de. Путешествие начинается здесь.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: Дикие Сели.
1: Ты слышишь это? Это не реклама. Это зов лошади. И она ждет именно тебя. Конный лагерь «Шлосс Ляйцен». Лето, где ты не просто катаешься. Ты дружишь, ухаживаешь, понимаешь и становишься увереннее с каждым шагом. У тебя нет опыта? Отлично! Ты уже влюблен в лошадей? Еще лучше! От 6 до 16 седло ждет. Прогулки, уроки верховой езды, уютные комнаты и вкусная органическая еда. Каждый день приключения. Зайди на schlossleitzen.com, пока твоя лошадь еще свободна.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

новые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.
2: В эфире «Радио Голос Берлина».

0: Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.
1: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
2: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках.

0: Готовы?
1: Готовы?
0: К самой веселой детской вечеринке. 22 мая в La Festa Eventsaal Берлин. Детский день. Танцы, анимация, дискотека и атмосфера настоящего праздника. На сцене Бетси. С живым концертом и хитами Sigma Boy. Под Новый год я тебе поставлю лайк. Начало в 19 часов. Адрес: La Festa Гюльцева, штрассе 34. Билеты в зале La Festa и на вечерний концерт. Это не просто мероприятие. Это вечер, где дети по-настоящему отрываются и радуются. Это будет их лучший вау за месяц.

корабль мой, я умер, милая. Окончен бой. Не жди меня.

слышишь это? Это не реклама. Это твой шанс попасть в игру. Баскетбольный лагерь «Шлосс Ляйцен». Лето, где тренировки, турниры и лучшие каникулы в твоей жизни встречаются на одной площадке. Играл раньше? Отлично. Никогда не пробовал? Еще лучше. От 8 до 16 ты в команде. Проживание в уютных комнатах. Тренеры – огонь. Баскет – каждый день. И да, еда – свежая, органическая. Как дома, только круче. А теперь отойди на минутку от радио и зайди на schlossleitzen.com, потому что места заканчиваются быстрее, чем ты думаешь.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM.

друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Скоро лето. Цены взлетят. Хотите летать летом по низким весенним ценам? Бронируйте билеты заранее. Авиару.де. Раньше бронируешь, меньше платишь.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Пап, а ты в детстве где отдыхал?
1: У бабушки. Куры, козы, огород.
0: Как в Ляйцине. Мы там сами сажали морковку и кормили козу.
1: А рядом же еще и национальный парк.
2: Лето в поместье Ляйцин. Как в деревне у бабушки, только лучше. Ферма, животные, природа. Все для детей. Узнайте больше на schlossleitzen.com.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.
1: Новости спорта. Представляющий Германию Александр Зверев, обыграв в двух сетах бельгийца Александра Блокса, в четвертый раз в карьере вышел в финал теннисного турнира в Мадриде. Чаще добираться до решающего матча в столице Испании удавалось только Рафаэлю Надалю и Роджеру Федереру. Принимая участие в мадридских финалах, Зверев дважды побеждал и один раз проигрывал. В этот раз у него в соперниках первая ракетка мира Яник Синнер, взявший верх в двух партиях над французом Фисом. Интересно, что прежде Синнер ни разу не мог не то что выиграть соревнования в Мадриде, ну и выйти здесь в финал. В Национальной хоккейной лиге лучший бомбардир регулярки и по совместительству капитан Эдмонтон Ойлерс Коннор Макдэвид не набирает очков в последних четырех решающих матчах различных турниров, а именно в седьмом матче финальной серии с Флоридой Пантерс в 24-м году, в шестой игре финальной серии с той же Флоридой в 25-м, в финальном матче за золотую медаль США на Олимпиаде в 26-м, и вот теперь в шестой встрече серии первого раунда Кубка Стэнли с Анахайм Дакс. Хоккеисты Эдмонтона проиграли 2-5. Макдэвид остался в тени в этой игре. Серию со счетом 2-4 Эдмонтон проиграл, а ведь последние два сезона команда выходила в финал Кубка Стэнли. Центровой Денвер Наггетс Никола Йокич заявил, что считает себя виноватым в раннем вылете команды из плей-офф, и что на его родине, в Сербии, команду бы после этого разогнали. В гостевом матче с Миннесотой у Йокича дабл-дабл, 28 очков, 9 подборов и 10 передач. Его Денвер проиграл 98-110 и серию со счетом 2-4. Баскетболисты Реала в четвертьфинале серии Евролиги до трех побед уже выигрывают у ХПЛа 2-0, и матч 5 мая может стать заключительным в этом противостоянии клубов. Испанская команда выиграла в этот раз солидным преимуществом 27 очков со счетом 102-75. Напомним, что Реал чаще других побеждал в Евролиге 11 раз. Нападающий Наполи Ромелу Лукаку хотел бы продолжить карьеру в Италии. Уже были проведены предварительные переговоры с Миланом и Интером, однако клубы не проявили интереса к переходу футболиста. В связи с этим Лукаку начал изучать возможность возвращения в Англию, где он играл за Челси, Манчестер Юнайтед, Эвертон и Вест Бромвич. Наполи готов продать игрока за 23 миллиона евро. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

6,5, 6 четвертью.

Берлине много дизайнеров. Но есть место, где проект доводят до результата, который действительно задуман. Анна Фендель и ее команда. Майнеке Штрассе 7, рядом с Кудамом. Это центр реализации интерьеров. Здесь создают стильный дизайн, собирают профессионалов, превращают идеи в точные планы и доводят пространство до готового интерьера. Со стройкой, мебелью и светом. Майнеке Штрассе 7. Место, где идеи становятся реальностью.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: веселой детской вечеринке. 22 мая в La Festa Eventsaal Berlin детский день. Танцы, анимация, дискотека и атмосфера настоящего праздника. На сцене Бетси с живым концертом и хитами Sigma Boy. Под Новый год я тебе поставлю лайк. Начало в 19 часов. Адрес La Festa Гюльцева, штрассе 34. Билеты в зале La Festa и на вечерней кассе. Это не просто мероприятие. Это вечер, где дети по-настоящему отрываются и радуются. Это будет их лучший вау за месяц. Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.
1: По дорогам скитаясь, приняв вид людской, выдавая себя за бродяг, два крыла прикрывая плащом за спиной, на плече потертый рюкзак, одинокие хижины с краю села тусклым светом себя

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: кисель.
1: Скоро лето. Цены взлетят. Хотите летать летом по низким весенним ценам? Бронируйте билеты заранее. Авиарудее. Раньше бронируешь, меньше платишь.

Авторадио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

много дизайнеров. Но есть место, где проект доводят до результата, который действительно задуман. Анна Фендель и ее команда. Майнекенштрассе 7, рядом с Кудамом. Это центр реализации интерьеров. Здесь создают стильный дизайн, собирают профессионалов, превращают идеи в точные планы и доводят пространство до готового интерьера. Со стройкой, мебелью и светом. Майнекенштрассе 7. Место, где идеи становятся реальностью.

0: от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
1: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках,

С нами. Travel.ru Дие. Пакетные туры, отели, авиабилеты, аренда автомобилей, круизы и многое другое. Русскоязычный поиск, американские технологии, немецкий сервис, китайские цены. Travel.ru Дие. Путешествие начинается здесь.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Авторадио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

вы еще не подписаны на наш YouTube-канал, тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

0: Авторадио. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Летаю стрекозой, как муравей кружа. Для близких тёплых.

0: осторожно, двери закрываются. Следующая станция...
1: В эфире радио «Голос Берлина».
2: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того...

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплаты.

русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

0: ближе к нему, мой мотылек.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: Bonus.
1: Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

0: «Голос Берлина» представляет. Синестезия.
1: Всем привет, это программа «Синестезия», у микрофонов Алекс Лукьянов и Вика Зинайс. В нашей программе мы говорим о музыке через личное восприятие и диалог с артистами.
2: И сегодня мы будем слушать новые треки от Маджуса и Соловы, а еще наверстывать упущенные релизы за последнюю пару недель и, конечно же, ностальгировать под классику.
0: Синестезия.
2: Но для начала, Саш, расскажи, как прошло твое путешествие?
1: Просто прекрасный век. Я побывал во всех странах Балтии, наконец-таки закрыл свой давний guilty pleasure. Я никогда не был еще в Эстонии, поэтому действительно прекрасное времяпрепровождение. Плюсом ко всему заехал в Нарву, помахал своим друзьям на границе из Санкт-Петербурга. Вот, но это уже отдельный разговор. Я думаю, то, что я могу посвятить этому целый выпуск. Поэтому давай начинать говорить о музыке.
2: Давай. И начнем мы сегодня с нового релиза Кристины Луны, который называется «Наше время». Саш, как главному ценителю ее творчества, тебе слово.
1: Я так давно, Вик, ждал этот трек, ты даже себе не представляешь. И, кстати, он войдет в новый альбом Кристины, так что уже сейчас настраиваемся на более полное погружение в ее новое творчество. И, конечно, всегда ждем ее в гости. Ну и ждем, когда же она выйдет из информационного детокса, потому что сейчас, в данный момент, идет активная работа над новым альбомом. Кристина пока что переносит сроки, но мы надеемся, что в скором времени она наконец-таки его опубликует. Ну, а что касаемо песни, она для меня, знаешь, вот прям как-то очень точно отображает метафору жизни в эпоху, знаешь, своеобразного цинизма, материализма и внутренних противоречий, которые этот мир вызывает.
0: Синестезия. Авторская программа Алекса Лукьянова и Вики Тинайс на радио «Голос Берлин».

0: Амнезия на радио «Голос Берлина».
1: Это программа «Синестезия», и продолжаем мы сегодня классикой, прям под стать последнему дню апреля. У нас прозвучит трек «Дельфина. Весна». Кстати, автором музыки к этой песне стал не сам «Дельфин», а музыкант Александр Петрунин. Он задал все электронное звучание альбому «Звезда», и сейчас строчки «Там, куда я ухожу, весна» выбиты на его надгробии. И сам трек «Весна» стал, на самом деле, очень знаковым в карьере «Дельфина», потому что он спас его от такого затяжного творческого кризиса.
2: Кстати, сам Александр Петрунин тоже комментировал историю этой песни. Далее цитата. «Мы были знакомы с «Дельфином» еще задолго до записи альбома. Встречались, тусовались, у нас много с ним общих друзей. Когда «Дельфин» сказал, что он в творческом тупике, еще до того, как мы с ним начали запись этого альбома, я предложил ему самурайский вариант. Мы рубимся с ним. Весь звук, вся музыка, моя территория, а все тексты и голос его. И мы начали запись. Писали на репетиционной базе у меня дома почти безвылазно. Именно данная композиция стала хитом, расширив аудиторию Андрея».
1: А «Дельфин», в свою очередь, комментировал строчки «Там, куда я ухожу, весна». По его словам, это прощание листочка дерева перед осенью. Вот, как хотите, так и понимаете.
3: Мы

0: Продолжаем аффирмировать и ждать теплую весну вместе с дельфином. Это программа «Синестезия». Алекс и Вика в берлинской студии. Наконец-таки снова вместе. И мы продолжаем.
1: А дальше у нас на очереди снова новинка. Это трек Муджуса, который называется «Как пережить расставание в цифровую эпоху». По словам самого автора, это презентация личного опыта и попытка превратить его в общее пространство понимания и сопереживания. Сам релиз родился из личной ситуации, которую артист называет типологическим, статистически распространенным кейсом. И я думаю, что здесь мы все понимаем, о чем идет речь. Это про опыт отношений и расставаний на расстоянии. А еще про разбирание последствий и движение дальше. Несмотря на личный характер материала, роман подчеркивает его универсальность. По его словам, это тот опыт, с которым сталкиваются многие, пусть и в разных формах.
0: Вместе с треком вышел клип, снятый в Лос-Анджелесе, где сейчас работает артист. Работа была создана в течение нескольких дней февраля 2026 года. Идея клипа в документировании бытовой рутины стороны жизни на фоне внутренних рефлексий и эмоциональных переживаний. Использование камеры видеонаблюдения как главного инструмента наблюдения за личной стороной жизни – это исследование вопросов контроля и дистанции в отношениях с самим собой и другими. Так что давайте делать громче. И прямо сейчас, наконец-таки, поймем, о чем же тут речь.

0: Россия на радио «Голос Берлина».
1: Как тревожен этот путь.
2: Ой, делаем небольшой переход на классику. Все, как я люблю, Вик. Дорогие слушатели, прямо сейчас включаем для вас хит Аллы Пугачевой «Как тревожен этот путь». Но стараемся все же не тревожиться.

0: Программа «Синестезия» продолжается, и с тревоги мы переходим в тему зависимости, к песне Мирель и Биклы «Зависима». Тут все как всегда. Болезненная привязанность и страх потери себя в отношениях. Мне кажется, что это какая-то бессмертная тема для современной музыки.
1: Знаешь, Вик, я как-то уже начинаю думать, что когда-нибудь Мирель снова сойдутся с Даниилом Шейком и сделают реюнион группы «Мы», учитывая опыт Мальбека и Сюзанны. Ты что насчет этого думаешь?
0: Я надеюсь, что эта глава все-таки закрыта, и ребята справятся по отдельности, создавая сольное творчество, которое у них отлично получается.
2: Синестезия. Авторская программа Алекса Лукьянова и Вики Тинайс на радио «Голос Берлина».

0: Программа «Синестезия» продолжается, и дальше на очереди предлагаю немного взбодриться и послушать ремикс на песню «Голубка» от нашей любимой Муси Тутибадзе и «Illuminated Faces». Кстати, эта версия трека мне нравится даже больше, чем оригинальная.
1: Да, кстати, я тут с тобой прямо соглашусь, потому что здесь отлично задается бит, и вообще эта песня очень круто проводит какую-то границу между попытками сохранить самообладание и зависимостью от чувств, которые еще и невзаимные. И мне очень нравится, как Муся здесь передает такую верность и веру любви, которую ощущает внутри себя, и не сжимает ее, а наоборот призывает раскрыть крылья этой любви как можно шире.
0: Давайте вместе раскроем крылья и послушаем эту песню.

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Послушали маму, теперь очередь дочки. Переходим к раннему творчеству Кристины Арбакайте с песней «Ну почему?», которую она, кстати, исполняла еще в 13 лет. Знаешь, Вик, в 13 лет понять смысл этого трека достаточно сложно. Но вот нам, уже таким состоявшимся взрослым людям, легче простого. Тебе так не кажется?
2: Мне абсолютно так и кажется, Саша. Еще мне кажется, что эта песня просто актуальна на все времена. Это очень круто. Представляешь, сколько времени прошло с 80-х годов, а мы все еще ставим ее на радио.
1: Круто, что она звучит так по-новому и так нишево. Модное слово сегодня впервые в нашем эфире применено.

0: Это программа «Синестезия». Мы только что послушали песню «Ну почему» Кристины Орбакайте и переходим к новой легенде «Reels» певицы Салова с треком «Облаком». Эта песня была задумана как эксперимент в чистом виде, но в итоге принесла исполнительнице какую-то мощнейшую волну популярности. Я давно такого не наблюдала, и у нее только на одном Spotify более 700 тысяч прослушиваний сейчас.
1: Я, кстати, до этого не слушал данную композицию и данную исполнительницу, так что прямо сейчас с дорогими слушателями буду настраиваться на такой, знаешь, летний лоу-фай вайб. Все-таки завтра уже май, а там и лучший сезон года.
0: Саш, как-то ты не досидел в рилсах, по-моему, в последнее время.

0: певица Солова с хитом «Облаком» прозвучала в программе «Синестезия». Такая небольшая рифма у нас получилась. А сейчас мы готовимся буквально тонуть в любви с треком белорусской артистки Kills, который называется «Море любви». Давайте делать громче, потому что этого чувства никогда не бывает много.
1: И тонуть вместе.
0: Да, Саш, мы идем ко дну с этим кораблем.

0: Тема любви у нас сегодня не прекращается и до конца, на мой взгляд, не раскрыта. Это программа «Синестезия». Алекс и Вика в берлинской студии сразу после композиции «Море любви». Переходим к следующему, мне кажется, состоянию. Все этапы отношений сегодня в нашем эфире тоже пройдем. Одна из моих самых любимых исполнительниц – Стасиас с композицией «Я одна». На мой взгляд, поет о безграничной вере в то, что любимый человек все же выберет именно тебя, несмотря вот на такое грустное название.
1: У нас сегодня, кстати, не только тема любви не прекращается, но и какой-то непоколебимой женской вере в нее. Потому что, вспоминая трек «Муси Тотибадзе» и «Illuminated Faces», который прозвучал ранее, могу сказать, что работа Стасиас — это чисто тематически отличное ее дополнение. Потому что здесь вновь и какая-то отверженность, и отчаянность, и при этом мощь идти вслед за своими чувствами прямо до победы.

0: Это программа «Синестезия», Алекс и Вика в берлинской студии. И дальше мы включим мою недавнюю находку, совместную работу «Крем-соды» и «Люрмиш», которая называется «Перелетная птица». Вообще, я очень редко раньше слушала «Крем-соду», но что-то в последнее время они все больше занимают мой плейлист, и мне на самом деле это нравится.
1: Ну, кстати, они недавно дропнули новый альбом, с чем мы, ребята, поздравляем. Надеемся, что совсем скоро они придут, и мы поговорим более детально о их новой работе. Ну, а для меня трек вот этот звучит, знаешь, как про умение принимать перемены, какими бы

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Крем-сода и Люрмиш прямо сейчас отыграли в эфире программы «Синестезия». Ну а мы продолжаем. Вик, я немножечко устал.
2: Саш, я тоже немножечко устала.
1: И поэтому прямо сейчас, дорогие слушатели, мы ставим исполнителя, которого так и зовут, «Устал», и его композицию «Атакуй, паника». 17 апреля новосибирская инди-группа выпустила мини-альбом «Травматургия». По словам самих артистов, этот альбом не про боль, а про то, что мы с ней делаем. Буквально о том, как носить себе проблемы и при этом не разваливаться. И продолжать танцевать, даже если внутри все болит. Если вы, дорогие слушатели, сейчас в таком состоянии, то вот вам такой знак вселенной, что нужно что-то уже менять в своих жизнях.
2: А мы, например, сменим трек. И сегодня послушаем композицию, которая, на мой взгляд, отлично передает настроение всей новой работы коллектива. Это история про давление, борьбу со страхом и одновременно про такое глубокое принятие своей уязвимости.

0: Анестезия продолжается, и на очереди у нас поп-дуэт из Питера, который называется Tape Night, с песней «Два больше, чем». Многоточие. Тоже, кстати, этот релиз вышел 17 апреля, как и предыдущая песня. И на самом деле этот трек, как и предыдущий, снова повторюсь, у нас сегодня какая-то очень интересная последовательность, передает атмосферу какой-то хрупкости и поиска внутренней правды и свободы. И похож на очерк из какого-то дневника с историями, собственно, чем он меня и зацепил.
1: Трек для всех, кого снова подвел внешний мир, Вика. Как говорится, продолжаем верить в то, что дальше лучше, и особенно если рядом есть люди, которые всегда примут и поддержат. Мне вот в этом плане повезло, потому что я с таким человеком встречаюсь каждый четверг в 7 часов вечера в берлинской студии.
0: Это с кем это ты тут встречаешься?

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Программа «Синестезия» постепенно близится к своему завершению, ну а завершить мы сегодня хотим танцевальными мотивами, поэтому напоследок приберегли для вас трек «Музыка моя» от «Tesla Boy». Он вышел еще в 2020 году, но, честно говоря, отлично качает до сих пор.
2: Верните мой 2020-й. Уже даже те времена кажутся какими-то замечательными. Вик, тебе так не кажется?
1: Ну, честно говоря, все летит в такой прогрессии, что я 2020 год уже с теплом вспоминаю вот эти масочки, антисептики. Vibe.
2: А еще, кстати, именно эта песня напоминает о том, что музыка реально может быть лекарством от многого, в том числе с этой целительной целью. Мы с Викой и выходим к вам в эфир каждый четверг с повтором в субботу. Вроде ничего не напутал. Правда, Вик?
1: Ничего не напутал. А это значит, что мы услышимся с вами, дорогие слушатели, уже всего лишь-то через неделю. Но если вы соскучаетесь, то можете послушать нас в субботу.
2: Да. Вот, это была программа «Синестезия», Алекс и Вика в полном составе. Берегите себя и обязательно продолжайте слушать радио.

автостоянка, стройка, гаражи, старый пруд. Очень много каких-то дач, их все время жгут. Лужа, которая не сохнет целый год, и вокруг слой грязи, кусты, деревья, кусты. Это я все излазил, а там, я знаю, дальше есть поле ровное. Я видел его в бинокль, оно огромное. А что за этим полем? Надо туда сходить или сгонять на велике. Главное, чтобы не узнали родители. А там за этим полем лежит просто-напросто мир весь. Я планирую все увидеть, я обязательно вырвусь. Только надо хорошо себя вести, и я буду. Я сделаю уроки, я вынесу мусор, я помою посуду. А потом туда, где ждут горы, реки и ели, я обязательно к ним приду с бутербродами в своем портфеле. Днем буду смотреть на облака, а ночью на космос. Я не потеряюсь, у меня есть папин комп.

Можно было бы, конечно, позвать с собой и старшего брата, но не думаю, что он пойдет. Вряд ли. Он все время торчит там, в этом своем институте, говорит, скучно. Но деваться некуда от этой жути. А вот я не собираюсь делать то, чего мне не хочется. Я всегда буду делать только то, что хочется. Я не буду жаловаться на тяжелую судьбу мою. И если что-то пойдет не так, я что-то придумаю. Во взрослой жизни, говорят, много сложностей. Ну и пусть.

записывать домашку. Бабуля говорит, все сойдет, как вода с гуся. Нет, бабуся, я женюсь и не разведусь. Мне других не надо, будь их 5 или 90. Я люблю Дашу, это же просто.

0: Тони.
1: Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: радио. Голос Берлина. 97.2 FM.
1: Выхожу из системы, ломаю стены. Я человек, я не растение. У меня есть мечта и моя дорога. Я верю в любовь и я верю в Бога. Я не верю в слова, я не верю в предательство. Какими бы сложными ни были обстоятельства, у меня есть любимая, у нас есть дети. Я знаю, что жизнь не заканчивается после смерти. Моя душа, музыка, мои чувства будут здесь до 70 или до 100. Мы мгновение большого искусства. Миллиарды рисунков одного холста. Счастье приносит простые вещи. В них сложно поверить, их легче забыть.

0: Scotty. 2 hours of new dance music for you. Garage Sound City System presents House Techno. Bodies. Past and future. Local trends. Raves. New sounds and classic mixes by Russian and foreign DJs.
1: Актуальный электронный саунд представляем уважаемой аудитории в эфире радиошоу «Гараж». Свежайшие промо, отпечатки и нестареющая классика электронной музыки в авторской компиляции от DJs Сухого, Вайпера и Полины. Сотни городов вещаний в одном ритме с нами на самом большом виртуальном танцполе.
2: Сегодня мы анонсируем документальный фильм, посвященный творчеству Refuge Crew.
1: Обратим внимание аудитории на серию мероприятий Reading City, объединяющую техно и чтение в одном пространстве. А также расскажем о том, как в аэропорту Манчестера воссоздан интерьер и атмосфера легендарного клуба Hacienda. Новые поступления в коллекцию саунд-системы в начале часа. С вами

месяцев темпы роста оказались выше, чем в предыдущие отчетные периоды. Отдельное внимание в отчете уделяется возрождению физических носителей. Количество проданных виниловых пластинок в Великобритании увеличилось на 20%. Продажи формата 12 дюймов достигли 18-летнего максимума, а через розничные магазины

0: Greatest Hits. Retrospective Dance Music.
1: О треках, оставивших след музыкальной истории, рассказываем в эту минуту. Творчество швейцарской группы Yellow бесспорно попадает в категорию лучших классических образцов электронной сцены. Проект появился в 79 году прошлого века. Подобно своим западно-германским коллегам из Kraftwerk, музыканты Yellow коллекционировали бытовые и производственные шумы. Эпические композиции группы, выполненные без дискотечной стерильности, ярко свидетельствуют о незаурядном таланте артистов Yellow. Vicious Games в радиошоу «Гора».

Вы слушаете «Гараж о ярких открытиях года». Мы рассказываем сегодня. Во втором терминале аэропорта Манчестер открылся бар, отсылающий к музыкальному наследию города. Дизайн заведения The Amber Ale House вдохновлен интерьером легендарного клуба Hacienda. В числе визуальных отсылок — напольное покрытие с узорами, напоминающими желто-черную палитру Hacienda, а также декоративные решения, характерные для клубной эстетики той эпохи. На стенах, конечно, фотографии известных манчестерских коллективов, а в витринах представлены оформленные в рамки виниловые пластинки с классическими записями артистов, ассоциирующихся с Манчестером. The Amber Ale House периодически будут приглашать диджеев, сеты которых пассажиры смогут послушать непосредственно перед посадкой на свой рейс. В остальное время музыкальный фон в баре будет демонстрировать стилистическую преемственность с легендарными вечеринками в Hacienda. Продолжаем весенний микс. Вы слушаете

Вы слушаете «Гараж» о ярких релизах весны. Рассказываем сегодня. В свет выходит документальный фильм, посвященный Rough Edge Crew. Картина исследует историю, звучание и наследие проекта «Голди», который в начале 90-х под этим псевдонимом выпустил ряд эпохальных пластинок. В частности, в ленте уделяется внимание истории таких знаковых релизов, как «Терминатор» и «Дак Райдер». Эти работы в фильме отмечаются как ключевые в становлении звучания проекта и формировании направления джангл и драм-н-бейс в начале 90-х. Фильм спродюсирован и срежиссирован самим «Голди» при участии London Records. Впечатления от ленты формируются не только через архивные материалы и хронику релизов, но и через интервью с музыкантами и продюсерами.

Раз о ярких событиях весны на электронной сцене рассказываем сегодня. В Сеуле стартовала серия мероприятий Reading City, объединяющая техно и чтение в одном пространстве. Проект реализован на площадке Undercity в сотрудничестве с Storybook Club. Формат предусматривает 6-часовые сеты, во время которых посетителям предлагается устроиться на диванах и погрузиться в книгу, пока диджей создает фон из современной электроники. На мероприятии продаются горячительные напитки, однако атмосфера остается преимущественно спокойной. Гости в основном ведут себя тихо и сосредоточенно, часто предпочитая чтение общению. Организатор Ким Ян, вспоминая первую сессию, отметил: некоторые люди, конечно, танцевали и наслаждались музыкой, в то время как другие просто продолжали читать, не отвлекаясь на диджея. Продолжаем весенний микс. Вы слушаете «Гараж».

Вы слушаете «Гараж» о глобальных ивентах наступающего фестивального сезона. Рассказываем в эту минуту. Армин Ван Бюрен работает над запуском первой американской редакции фестиваля «Estate of Trance». Музыкант обозначил свои планы за кулисами «Ultra Music Festival» 26-го года и описал формат, который хотел бы представить в Северной Америке. «Это моя мечта – провести «Estate of Trance» в Соединенных Штатах», – сказал артист, добавив, что стремится сделать не просто шоу, а полноценный тест. Армин подробно описал, каким он видит североамериканскую редакцию своего детища. По замыслу продюсера, ивент должен демонстрировать широкую музыкальную палитру, в которой транс пересекается с другими жанрами. Продолжаем весенний микс. Вы слушаете «Гараж». Dance music for you. Garage.

Исключительно электронный саунд от резидентов Garage, Sound System DJs, сухого вайпера Полины Красновой, еженедельный микс от программы Garage. В финале авторской компиляции напоминаем, что выпуски программы доступны в сети на www.garagefm.ru и в стриминге Garage FM Online. Присоединяйтесь бесплатно по запросу в App Store Garage FM. Встретимся ровно через неделю в эфире радиошоу Garage.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

0: Голос нашего города. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM.
1: Гараж Берлин Микс. Every Friday. 2 hours of new dance music for you.